0: Как я уже могу говорить, он confirm the speed restriction.
1: Mongolia Fighter 1, cancel Preya, all restriction.
0: Cancel the speed restriction, Mongolia Fighter 1.

0: 7105,
1: Land 7105,
0: Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7105, Land 7